Наса камати я умедели. Наса камати я панемували. Наса камати я панемували. Sani kaki topio i pet la kare.